глянется, не перенесет эту беззвездную муку, а пусть и ходит тревожный, но спокойно наружно, говорит кому-то: